вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну, ты говоришь, ракурс боковой. А вот как насчет ракурса Солнца по отношению к нашей планете на данный момент, который светит прямо в глаза?
5: Опять начинается.
4: Прямо в глаза. Два раза в год меня это возмущает. А потом, когда перейдут время, еще раз будет возмущать. Примерно одну неделю. Я уже проверял.
5: Это мы помним. Жалобы на Солнце, это да.
4: Солнечные жалобы.
5: Именно с утра.
4: Так назовем. Так что записывайте. Эта неделя будет такова.
5: Ну, не зря защитные очки.
4: Не зря. Согласен. Все-таки что-то есть полезное от этого
5: утро,
4: лета у нас.
5: Доброе ведь утро. Тут сам понедельник, последний день, во-первых, лета и последний день перед школой. Меня это больше волнует. То, что лето закончилось, вроде как не столь важно, как то, что завтра 1 сентября.
4: Да, начинается школа, да. Ну, завтра еще ладно, а там все, ну, неделька. Неделька будет, знаешь, такая, ну, вкатываемся. А как все учителя любили говорить. На эту недельку мы вкатываемся, а на следующий первый контрольная. Здрасте. И сочинение, пожалуйста, как вы провели лето, Наташка? Что записала обычно?
5: Ой, да всяко писали. Хорошо проводили, прекрасное лето всех было. Прям вообще в деревне с бабушкой. Что, настоящее счастье.
4: Ну, а это что, плохое было, что ли?
5: А?
4: Это же тоже не было неплохое.
5: А это рабочее, без бабушки, без деревни.
4: Ну, работать надо было, а что ты хотела? Зато нормально.
5: Поэтому не сравнить с тем, что было в детстве.
4: Это да. Все, друзья, ну что, грустить, что ли, будем по этому поводу? Нет, ребята, еще целый день лета, давайте оптимизма больше. Наслаждаемся.
5: Вообще, а ты уже детей уже все, одежду купил?
4: Родил. Что? Одежду? Я что ли буду это делать?
5: Портфели.
4: Сами пусть идут покупать, что им надо там.
5: Все, есть уже?
4: Не знаю. Портфель еще нужен? Пакет.
5: Понятно.
4: Классно. Я видел, кстати, дискуссии, говорит, так, какие пакеты, какие портфели, значит, покупать лучше? Ну, этот более выносливый, типа, а этот, вот, если порвется, его можно починить. Говорит, какой чинить? О чем вы говорите? Нормальная сумка. Говорит, очень хорошая вместительная. Какая сумка? Полиэтиленовый пакет. Подождите, полиэтиленовые пакеты сейчас платные. Дайте им мешки, вот эти кульки обычно. Кто-то говорит, да ладно, дайте ребенку ведро. Он будет ходить с ним, и еще потом будет следующий ходить, и еще следующий.
5: Да,
4: с ведром. Ничего не случится.
5: Родители бегают за детишками и говорят, это носить не буду, это не буду, покупай мне новое.
4: Отправляйтесь с ведром в школу. Вот, ненормально, экономно и практично.
5: Знает Андрей, что его дети еще спят.
4: Ну да.

0: главного события, которое никто не заметил. А мы не обсудили, что фильм «Вышка 2», я так поняла, что вышел.
1: Я видела какую-то рекламу до этого, что это снимают.
0: «Вышка». А «Вышка 1» типа прям хороший-хороший был, да?
1: Я не могу сказать, что прям вау, но ведь в свое время был такой интересный. Ну, вот, типа смотрела.
0: Да, да. Короче, на спецпоказе компания устроила спецпоказ, да, до этого фильма. Они вместо кресел поставили балки,
1: да.
0: И людей пристегнули страховочным тросом.
1: Да.
0: И вот ты стоишь, ну, чтобы прочувствовать атмосферу фильма «Вышка 2». Я не знаю, почему там бал. Ну, короче, смысл в том, да, что ты стоишь, балансируешь на такой, как бы, псевдоскамейке. А к тебе пристягнут страховочный трос.
1: Для того, чтобы немножечко прочувствовать себя уже...
0: Атмосферу выживания на высоте 900 метров, да.
1: Ощущение один в один,
0: высоты.
1: Понятно.
0: Вообще не отличается. Люди выходят из кинозала и говорят, вообще, как будто вы... Ну, конечно, нет, но как бы да, люди стояли, смотрели на этот фильм. Я вот не уверен, что, типа, как бы классная идея, что ты должен стоять полтора часа смотреть.
1: Но
0: на
1: это лучше, чем тот фильм, где была погоня, где им нужно было на беговых дорожках убегать в кинотеатр.
0: Да.
1: Это еще хуже.
0: Есть такое.
1: К этому ты вообще не готов во время...
0: Это, по-моему, большая прогулка была, да?
1: Да, большая прогулка, да.
0: Ой-ой-ой, там вообще, да, надо было идти, а там еще такой мрачный сюжет. И ты идешь, и все это вместе.
1: То есть «Вышка 2» — это «Пол 2» или нет? Так они перевели?
0: А я черт его знает.
1: «Дэдпойнт» не знаешь, да? Ну... Потому что...

0: ДБ-77.
1: Ну, это лучше, чем...
0: Это очень неплохо. Ну, посмотрим, конечно.
1: А прошлый...
0: Ну, как просто... будет через пару месяцев, там оценочки.
1: Слушай,
0: иногда
1: меняются. Слушай, а я зря что-то. Прошлое тоже было ничего. Там был,
0: не, было
1: там был неожиданный поворот сюжета. Там много чего порешал.
0: Не, был период, когда все прям такие, ты смотрел, обязательно посмотри.
1: Ладно, хорошо, будем обязательно посмотри «Вышка 2», если что. «Вышка», да, типа, так надо называть.
0: Все круто.
1: «Фолл 2». Ну, а также обязательно послушай классную музыку на топ-радио. У нас ее, как всегда, очень много. Кайго, Дайан Туминский и «On Heaven On Your Mind». Да-да-да, не пропусти, большой хит сейчас. Наш местный XDBase и наш неместный Рэй Хортон. Совместная работа «Message in the Bottle». И на седьмой строчке наш топ-20-ка, они сейчас. Именно с этим треком через полторы минуты мы услышим.
2: Я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный «Сплин». Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке «Вондерсала». Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу «Топ-радио», звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Крутые новости. Победитель «Латвия с года Авто» Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия.

0: рулем. Купра Терамар. Доступен сразу. Только в Автобраво Моторс. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Автобраво ЛВ и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Топ Мьюзик. Песня из топ-20.
3: Это топ-20. Седьмая позиция.

0: Слушай, ну, началось, и ты так любишь это драматизировать, что все, технологии работают против нас. Мужчина решил, точнее, как бы заподозрил...
1: Кстати, женщина это было уже.
0: Ну ты давай, я буду. Такое давай было? Я тебе буду оставлять пространство, чтобы ты все свои такое версии выдвигала. Было. Да, да, да. А я буду. Короче, на Тайване. Как, боже мой, Тайвань.
1: Наверное,
0: Тайвань.
1: Или в... Возьмем, это тоже так, будет такой важный вопрос.
0: Важный
1: теперь.
0: Вопрос будет теперь. Тайвань.
1: Вот.
0: Что это там? Страна, остров, не знаю. Короче, мужик, тайваньский обычный. Его жена. И он что-то заподозрил. И он что-то такой говорит, что-то жена, что-то слишком...
1: Что-то слишком веселое.
0: Довольное.
1: Часто улыбается.
0: Что-то заподозрил я, что-то я заподозрил.
1: Да. Пошла трусы, себе новую купил.
0: Да, пойду проверю, что она там вообще-то, блин, делает дома, пока я и пока мы работаем. Мы, это он и робот-пылесос, который убирает. Он говорит, я же к нему могу подключиться. Я же могу использовать камеру видеонаблюдения пылесоса. И увидел все, что хотел увидеть. Точнее, то, что не хотел увидеть. Но он хотел узнать правду, но не хотел ее увидеть. И пошел в суд и сказал, вы...
1: Поменяйте мне, пожалуйста, этот пылесос, он показывает гадости.
0: Он сохранил видеозапись. Да, он сохранил эту видеозапись.
1: Даже можно
0: подал иск
1: на
0: жене и к ее...
1: можно сохранить видео.
0: Ну, как тогда умудрился? Я же не знаю, технологии там на Тайване же, технологичная страна. На Тайване, в Тайване, ладно, неважно.
1: Окей.
0: Да, и, короче, суд встал на сторону ревнивца, но...
1: Ну?
0: Он сказал, а какого черта вы делаете запись с помощью пылесоса? Это тоже нельзя, это тоже нарушение. Точно все виноваты, и робот-пылесос тоже. Он оказался виноват, потому что он делает нелицензионные, нелегальные записи того, чего нельзя ему вообще видеть.
1: Однозначно.
0: Да.
1: Ну, надо сейчас будет посмотреть, как далее женщина хорошо сможет все размотать так, что виноват во всем.
0: Нет, уже там... Встал на его сторону, да, и обязали их там что-то выплатить. $4000 даже с половиной.
1: Ей вот выплачивают 4000?
0: Да.
1: За что?
0: Они должны за то, что они... Вот они... А я не знаю. Там какой-то есть, что какой-то он иск подал. Ну, за то, что она с любовником, да, изменяла за измену.
1: 4000?
0: Ну, да, типа с половиной. Они оба там вскинулись. Хочешь? Он такой, дорогое удовольствие тут мне с твоей женой. Ну, в общем, такая, да, чтобы типовадно было. Я вот... Я говорю, эту часть истории я не понял.
1: Нет, она скинулась и такая, все, и дальше они спокойно живут дальше?
0: Не знаю.
1: Штрафом платит.
0: Но робот-пылесос явно больше не пользуется.
1: Ей он точно не нравится. Стоп. Уберите его! All-time favorites.

0: Потому что кто это? Что за бренд?
1: Да я все что угодно могу предположить.
0: Ну,
1: что только
0: короче,
1: не делал Snoop Dogg.
0: Смотри, ну ты знаешь, кто такой Snoop Dogg. Ты знаешь, что он любит потом еще и сладенькое. Поэтому это бренд мороженого.
1: Ага.
0: Да, да. И сейчас он публиковал сообщение о том, что ищет International Ice Cream дегустатор, тейстер.
1: Так.
0: За 10 тысяч.
1: Неплохо, ну, мне подходит.
0: Долларов, да.
1: Да,
0: тебе,
1: куда?
0: Значит, он просит, он...
1: Ты дала мне номер телефона, я не понял.
0: Я пытаюсь сейчас куда-нибудь Snoop Dogg'у...
1: Мне Snoop Dogg звонит.
0: Дать, по крайней мере, твой номер телефона.
1: Подождите, звони Snoop Dogg. Hello, dog. Hello, dog.
0: Кстати, вот ты сейчас сказал, тот, кто победителю обещает вообще личный звонок от Snoop Dogg'у. У них будет такой разговор,
1: расскажет,
0: что я хочу, да, конкретно и так далее. Значит, 10 тысяч в месяц. Что тебе нужно будет делать? Нужно будет пробовать мороженое, следить за гастрономическими трендами по всему миру, придумывать новые вкусы, делиться своими идеями с командой бренда. Интересно, будет
1: Кто
0: ли он использовать
1: бренд?
0: Определенные чаты?

0: ко мне, пожалуйста, 20 идей для Snoop Dogg. Я знаю, вокруг чего все будет крутиться.
1: Да.
0: Итак, опыт работы в какой-то такой, ну, ресторанной сфере не обязательно. Гораздо важнее. Хороший
2: вкус. Да нет, там все равно уже много. Ты уже много обязанностей перечислила, уже не подходит.
0: Много, достаточно. Да, подожди. А вот смотри.
2: Обожаю этого чувака.
0: Не, ну просто даже из... Человек просто ищет, да, работника из этого, просто такое шоу, да. Он, и как всегда, в солнцезащитных очках у себя в офисе, как все понятно. Причем мне нравится, что он делал как раз таки, как в том видео, вот это класс-класс по клавиатуре. Я уверена, что он уже не... Что он вряд ли знает, где находится. Но этот звук, типа, мы работаем, он тоже...
2: Если какой у него показ... там был самый?
0: Ну, да.
2: Ну, не будем слушать
0: честно
2: этого.
0: Честно говоря, вот, знаешь, вот да. Snoop Dogg, он просто легенда. Вот и без
2: you
0: музыки.
2: You wanna taste my ice cream? Yeah.
0: Dead round the mouth. Yeah.
2: Ладно. Нет. Не это мы будем слушать. Так, парочку классных треков ротации
0: Топ Радио. Сейчас ты кого-то расстроил.
2: Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places.
0: Только пошел, есть морожка.
2: Не, ну, Snoop Dogg потом, все. На детском утреннике. Zerp и трек, который называется Fast Friends. Это новинка на Топ Радио. Ее мы послушаем через 2 минуты ровно. Оставайся с нами. Много интересного впереди этим утром солнечным.
3: Stone Rock. Это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Metalolom Stalmet, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmet, davai.
7: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Stalmet, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmet.lv. Номер разрешения лотереи 8.

0: 24 градуса, ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Натали, я же обещал, что будем мы следить за этими соревнованиями, и мы будем следить за этими соревнованиями, а именно в прошлом году...
1: Боюсь предположить.
0: Напоминаю тебе, мы обсуждали чемпионат мира по Excel.
1: А, я думала про то, как жен переносят.
0: И мы еще с тобой тогда говорили, ну а что там этот чемпионат мира по Excel? Уже давно таблички очень красиво делает ChatGPT. Но чемпионат никуда не пропал. И все равно те люди, которые быстро умеют пользоваться замечательными электронными таблицами, все равно будут состязаться в умении это делать профессионально. И... А вот я не знаю, сколько за первое место, но там что-то дофига денег обещают за первое
1: подожди,
0: место.
1: Подожди, а он... хорошо, ты говоришь сейчас по поводу, да, чатов GPT и прочего, о том, чтобы как можно скорее и чаще это все дело использовать, но сейчас мне тут знакомый тоже опубликовал определенный пост, я такая думаю, да, это действительно правда. Он такой, итак, я везде и во всем пытаюсь использовать искусственный интеллект для того, чтобы ускориться, а также мои беседы с, значит, в чатах, и там просто ему что-то пишет. Да, я понимаю твою раздражительность. Хорошо, возможно, я чуть-чуть здесь переборщил. Хорошо, я переделаю. И так не стоит психовать. Твоя нервная система важнее. И в итоге так множество слайдов. Поэтому, наверное, в тот момент, когда ты прям реально хорошо знаешь Excel, тебе не нужен никакой чат.
0: Да, но я посмотрел, я нашел, $20,000 будет призовой фонд.
1: Ну что, ты считаешь копейки?
0: Ну, типа да.
1: Не, ну, а если
0: первое место $20,000, а общий призовой фонд 100 тысяч. Ну, то есть за первое место 20 тысяч, но за второе, наверное,
1: 10. А 80 организаторам.
0: Ну, это да. Не, это общий призовой фонд. То есть это значит на призы. То есть первое, второе, третье получают. 20, там, 10,
1: ну, как-то неправильно распределили, я тебе скажу.
0: Пятерочка, потом там 2.
1: Могли бы хотя бы 40, и 40 уже потом делить на всех остальных. Как-то 20.
0: Не делилось у них. Они в таблице составили в Excel, посчитали, говорят, не делится что-то. Говорит, это аналоги еще.
1: Я тебя поняла.
0: Так далее.
1: Я тебя поняла.
0: И там пошло-поехало. Но ты, давайте так, то есть кто-то, представляешь себе, кто пользовался когда-либо? Ты пользовался самостоятельно? Вот ты взяла Excel, открыла для того, чтобы что-то посчитать, да?
1: Естественно.
0: Что за функцию ты знаешь в Excel?
1: Вот. Ой, мало.
0: Да, ну давай хоть одну.
1: Ну, определенная просто функция.
0: То есть ты просуммировала
1: тут,
0: все?
1: Да, тут просуммировала, табличку. Тут поделила, тут добавила НДС, ну и такие как примитивные
0: множить,
1: всякие
0: там,
1: истории.
0: Множить там, да-да-да, на 0,21 типа такого, да. Ребят, там просто, там чуваки, они там что-то вообще невероятное творят,
1: чудеса,
0: творят в Excel.
1: Они тебе могут там посчитать вообще,
0: да,
1: все что там угодно.
0: Не то, что посчитать, там график составить, он автоматически что-то там выскакивает, выплывающие окна. Там, значит, таблицы, не таблицы такие, таблицы, а там, значит, красиво оформленные визуалы со всякими полями для ввода каких-то данных и
1: это
0: вывода.
1: Это же, ну, в Латвии же тоже проходят отдельно, значит, нет?
0: Ну, скорее всего, да, но там нету, наверное,
1: бы вообще даже
0: призового
1: посмотрела
0: фонда 100 тысяч.
1: Ну там, да, хорошо.
0: Ну а там не на что смотреть, там ребята просто что-то там тут делают, и потом это выдается. Не, это очень круто, это вообще невероятно. И они,
1: не,
0: главное, что это делают,
1: класс,
0: это невероятно быстро, но большая проблема этих ребят ожидает в том, что ChatGPT с этим очень великолепно справляется. И очень,
1: да,
0: здорово.
1: Но по-прежнему я думаю, что такие ребята очень ценны на рынке, и вот взять такого работника, это было бы намного круче, чем взять работника, который просто необходимую задачу поставит чат.
0: Да, такого работника, чтобы он обучил их,
1: их чаты,
0: интеллект,
1: да.
0: Да, чтобы они все выполняли. Да, блин, это, конечно же, большой фейл этого. И программисты, и вот эти вот такие вот специалисты, таких вот специалисты специализированных программ, извините за тавтологию, к сожалению, сейчас могут немножечко быть неудел из-за того, что, ну, здорски.
1: Но если
0: вот,

0: Они настоящие профессионалы, то все будет
1: да
0: в порядке.
1: Да что ты все время, это нет.
0: Я уверена.
1: Нет.
0: Подожди.
1: Там, понимаешь, с каждым днем с искусственный интеллект с этими задачами справляется все лучше и лучше.
0: Ага.
1: И лучше, и лучше, и лучше. Да что уж говорить, если 3D-аниматоры уже тоже не удел. Все, искусственный интеллект уже делает так реалистично, что там не отличить. Ну, ты сама видела примеры, ребят. Ой, если у кого-то есть еще такие же примеры, можете писать на WhatsApp 25037. Вообще, как у вас там 8 утро прекрасным летним дела в это солнечное утро? 25037, WhatsApp, давайте общаться. Доброе утро всем.

0: какой-то стране. А теперь в Латвии, да. Главный приз за участие в том самом конкурсе по Excel — право представлять Латвию на мировом финале Microsoft Excel World Championship.
1: Вот и наклейка.
0: Так. И все, да. Можешь отправиться туда самостоятельно, в Лас-Вегас. Ну ладно, ладно, я надеюсь, оплатят поездку.
1: Да.
0: Призовой фонд ноль.
1: Этот крутейший трек от Swedish House Mafia «Happiness is so sad» мы услышим очень скоро. Ну, а этот крутейший трек уже сразу залетает на что в двадцатку. Это «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер. Пока на 19 строчке. Если нравится, не забывай голосовать на toprad.lv. Через полторы минуты мы продолжим с ним.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок. Строй надежно».
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием.

0: 5 сентября. Вондерсала. Группа Сплин. 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на freiletiki.com.
1: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
2: Крутые новости. Победитель Латвия's года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу. Только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатве 96 и Краста 42.
0: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
0: Песня из Топ
3: 20. Это Топ 20. Топ Радио. 19-я позиция.

0: такая вообще летняя. Ну, я не знаю, но, по-моему, много... Лето нам подарило еще много музыки. Это тоже меня не может не радовать, как человек, который любит музыку, да? Я такой думаешь, каждый раз
1: я
0: летом...
1: Я бы сказала, больше музыка — это твоя работа.
0: Да, и каждый раз лето — это обычно затишье у всех производителей музыки, но не это. И тут опять же можно же, знаешь, так думать про какие-нибудь искусственно-интеллектуальные фишечки, которые используются для того, чтобы
1: которые
0: быстрее...
1: работали, пока все-таки звезды отдыхали этим летом, ты хочешь сказать?
0: Возможно. Но выбор музыки сейчас слишком огромный, слишком большой. Я не знаю, может, есть... Какой у тебя, ну, вот главный хит, наверное, этого лета, может быть? Кроме Шаде. Ну, давай что-нибудь другое.
1: Все, больше ничего.
0: Все, Шаде, да, такое. Одно Шаде в голове.
1: Одно Шаде, да.
0: Я помню этот уикенд. Ты потому что не помнишь ни пароль, ни уикендов.
1: Да, пароль не мое. Он попал в мое сердечко. Если вы еще...
0: А уикенды не мое, тут туши один-один.
1: Любой вообще, любой трек, связанный с тем, что кто-то забыл пароль, это
0: кто-то помнит свой уикенд.
1: Попадает нам в сердечко.
0: У кого какой уикенд запомнился? Тоже
1: ну, хорошо, ты хочешь что? Ты хочешь, чтобы нам прислали? А, кстати!
0: Ну?
1: А, кстати, у нас же совсем скоро планируется и всякий конкурс. Ага. Боже!
0: Ого, анонс еще. Ничего себе подъехало.
1: Да.

0: Поиграемся, стало быть. На группу Сплин у нас есть билеты, да, Сплин. На группу Сплин надо выговаривать.
1: Потому что что-что, а, по-моему, это лето и вот начало нашей прекрасной осени. Ну, прям очень богато на концерты, мероприятия, на концерты. Пожалуйста, ходите, гуляйте, не хочу. Выигрывайте билеты, не хочу.
0: Да, точно, я же на Tomorrowland еще был.
1: Да, ты вообще...
0: Покуролесил в этом году, да. Да, сам в шоке, честно говоря. Сижу сейчас, думаю, где, когда там зарплата-то уже. Что там с моим контом?
1: Совсем скоро, 31 августа. Эндрю, жди сегодня, ну пару вот, часов.
0: Ну вот эти, ну, выступление этих ребят как-то я так на него и не попал. Хотя и не помню, чтобы была возможность какая-либо. А, были же они где-то тут вблизи у нас. Swedish House Mafia дали на топ-радио, друзья. Всем доброго, классного утра. Наш WhatsApp для связи 25037. И это же самая телефонная линия, которая нам пригодится для нашего конкурса. Но это уже будет в следующем часе. Поиграем, кому-то подарим два билета на Сплин.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Эй, понедельник.
4: Доброе утро,
3: 31
4: страна.
3: Августа.
4: Слушай, я знаешь, признаюсь, я на выходных все время спала просто.
3: Я тоже, кстати, нормально выдохся.
4: Я так много спала, что я думала, что это вообще что-то нереальное. Я просто все поспала.
3: У меня вышло так, что я с пятницы на субботу мало спал, а с субботы на воскресенье прямо вот взял реванш. И за двоих просто там вот так вот выдрыхся прям
4: такое
3: вообще.
4: Было ощущение просто, что да, нужно приготовиться к чему-то серьезному. Это не простой рабочей недели. Тут много изменений, но мы справимся.
3: Самое непростое будет Карля Лун мне говорит, я так радовался, что ее начали ремонтировать.
4: И что там опять?
3: Ну, ее, походу, не успели. Я не знаю, как они успеют это все. Ну, там одна полоса сейчас.
4: Остался один день.
3: Остался один день.
4: А так как ребята считают, уже... что их рабочий день до часу дня, то, в принципе...
3: А там уже проблема. Проблемс. Потому что, ну, только одна полоса в сторону центра, и все, что движется по направлению из Юрмалы, да, и, соответственно, прилегающего района, и Монтазоли туда и так далее. Это все в одну полосу. Too much. Ну, вам, конечно, опция, как объехать это все.
4: Давай так, вот сейчас вот ты представляешь, насколько будет плохо и ужасно. И вот в тот момент, когда тебе хочется пожаловаться, просто представь, что обещаешь, что в следующем году еще закроют Вантовый мост. Да? Да? И но сразу быть... все проблемы, которые сейчас кажутся ерундой.
3: Может, для этого Карля Улмана и чинят, чтобы там как бы все по ней поехали по-быстренькому. Короче, чинят, походу, что не успели дочинить, потому что сегодня еще все еще одна полоса.
4: Чиним. Это вот такое, я считаю, песни должны ребята работать.
3: О, насчет песен, да? Поговорим. Да. У нас сегодня музыка группы Сплин. Быстренько обсудим. Там много хитов. И если ты знаешь, ты знаком их творчеству, тебе будет несложно выиграть два билета, поэтому
4: провести время всем вместе 5 сентября на концерте, это вообще будет вау!
3: Так и будет. А поэтому мы пока продолжаем с классной музыкой, готовимся к конкурсу, скоро расскажем его условия. Я, есть все желание, да, оставайтесь с нами обязательно на Топ-радио. Ну и всем доброе утро!

0: билеты на спринт. Прямо сейчас разыграем. 25037, телефонная
1: линия.
0: Концерт
1: уже состоится 5 сентября на Wondersala. Билет можешь приобрести на fridayticket.com, если ты готов.
0: А звонить можешь прямо сейчас. Единственное условие.

0: то, то приз твой. А если она угадает, то тогда, да.
1: Инга заберет билеты себе. Ну,
0: попробуешь?
2: Помню творчество группы «Сплин». Давайте за 5 попробуем.
0: Ну, так, отлично, Оля, вариант, да. Инга,
1: берет,
0: что думаешь?
1: На себя.
0: 5 секунд.
3: Ну, я тогда за 4 попробую.
1: Вот. О, Инга, ничего себе, 4 секунды.
0: 4 секунды,
1: хорошо.
0: Коль, Инга готова за 4 прямо.
1: Это немало.
2: Рискну. 3.
0: 3 секунды.
1: Коля, но ты понимаешь, что твой риск заключается в том, что если ты говоришь неправильно, то билеты достаются Инге.
0: Инга, 3 секунды. Николай тут готов угадывать.
3: Хорошо, пусть Николай попробует.
1: Молодец, молодец. Вот так. Женщины знают, когда остановиться. Коля, 3 секунды, это тоже не так мало. Так что у тебя есть все шансы. Но знай, если ты не отгадаешь, билет автоматически достается Инге.
0: 3-секундный фрагмент. Специально для тебя я подготовил с самого начала этой песни. Слушаем. Все.
2: Ой, помню начало, да-да-да. Мы не знали та-да-та-та-да. Та-да-та-та, выхода нет. Так, что-то.
1: Коля, ты помог сам себе. Ты не понял название. Но эти секундочки, эти главные ноты, они уже у нас в головах. Да. Ну, Коль, молодец.
0: Да. Сейчас быстренько Инге пожелаем удачи. Инга, звони завтра. Обязательно привет всем Елгаве. Спасибо за игру, было красиво. Но тут видишь, Николай, конечно же, большой специалист у нас. Я тебя поздравляю, приезжай в Ригу и на концерт группы «Сплин», когда это будет, еще раз напомню нам, Наташка.
1: Это уже 5 сентября на Wondersal. Если что, билеты на fridayticket.com.
0: Все, ждем в гости, Коль.
1: Ищи компашку,
2: да,
1: ищи компашку.
0: И приезжайте, все, поздравляем.

0: они там случай, а точнее даже не то, что случай, он до сих пор присутствует, маленький глюк нейросей, но в начале новость. Это сирийские паспорта оформляли новые, да, и начали использовать, ну, там, снимок, ну, фотографию, да. Но что-то никто не заметил, или никто не обратил внимания, или... В общем, водяным знаком было имя фотографа, который делал фотографии. Короче, в результате они выдали...
1: На всех паспорта?
0: Ну, много.
1: А, или определенная партия?
0: Ну, определенная партия. Они выдали очень много паспортов. Случайно попала реклама, и там был...
1: Вместе с сайтом?
0: Там был wasimasmarphotography.com. Да, типа водяной знак, и он так был, ну, аккуратно типа вставлен. Короче, в паспорте везде прорекламировался чувак. Но это ладно, типа человеческая ошибка. Но знаешь, самое крутое? Когда ошибаются таким же образом нейросети. Я тут недавно вспомнил об одном случае. Сейчас попытаюсь его описать, рассказать. Ты же знаешь, как генерируются автоматические субтитры, да? Что это,
1: да,
0: уже стало вообще не новостью.
1: Ну, это ничего сложного,
0: ничего,
1: да.
0: Сложного.
1: Просто
0: но дело в том, что...
1: кнопочку и все,
0: да,
1: погнали.
0: Дело в том, что они, эти модели, которые генерируют субтитры, тренировались на реальных субтитрах. То есть давали им какие-то... Ну, там очень много им скормили звуковых каких-то видео, например, да, где были субтитры уже написаны человеком.
1: Да.
0: И таким образом их тренировали. Но люди, которые создавали субтитры для каких-то YouTube-каналов, например, да, они любили подписываться. И везде писали свое имя, типа, было создано, да.
1: Интегрировали свои имена в самых неожиданных местах, чтобы их не смогли вычислить.
0: Ну, где пауза, где никто ничего не говорит, например, где нету текста, они вписывали свое имя, там даже какой-то был один известный чувак, и он стал сейчас сильно известным, я не помню, как, к сожалению, его имя. Ну, типа того, да, ну нет, ну да.
1: Уже более современный.
0: Ну, как бы, гоблин, но в субтитрах. Ну, не, он, короче, делал очень много субтитров в свое время, и как только была тишина, он туда вписывал. Нейросеть посчитала, что когда тишина, это нормально писать вот эту строчку. И везде писала, создано там этим, или там, также, говорит, много глюков, но это, говорит, когда нейросеть галлюцинирует таким вот образом, да, или, например, спасибо за просмотр, подписан на канал, в конце каждых субтитров лепила. Говори человек эту фразу или нет, все равно лепила.
1: А что? Слушай, ну подожди, если ты училась на творчестве определенных людей, которые проделали свою работу, хорошо, пускай они получат некоторые свои плюсики с этого, я не против.
0: До сих пор получает, там, в том-то все и дело. Короче, его ватермарк стал использовать

0: в огромном количестве субтитров сгенерирован нейросетью, и вот такую
1: круто.
0: Популярность человечек получил. Я, правда, жалко, что я не помню, как его зовут. Надо посмотреть на какой-нибудь галлюционированный субтитр, там наверняка вы его найдете. Слушай, говоря про искусственные все интеллектуальные штуки, я не знаю, как бы, дело в том, что когда происходит какой-то тренд, против него мы пойти не можем. И, как, конечно, нам там часто говорят, ну вот что вы...
2: Это ты сейчас сразу же про то, чтобы на тебя не ругались?
0: Ну это да, это очевидно там частично или полностью сгенерированная музыка, но она очень крутая. Это мы услышим скоро на Топ Радио, это новинка. Также Fastboy и Music Sounds. Этот трек тоже мы скоро услышим. Все это на через 3 минуты на волнах Топ Радио.
2: Мне кажется, отличный музыкальный выбор.
0: Оставайся с нами.
3: Сосед, встречаем выходные. В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая курица Тяково 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
4: Школа зовет?
5: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по супер ценам.
4: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
7: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
8: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
9: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
2: Я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть два билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы Сплин уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот понедельник, 31 августа, в Латвии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 24 градуса, ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: это именно в таком виде, как есть. Ну, давай попробуем. Помнишь, да, все эти непонятные звуки, когда всем слышится то одно, то другое?
1: Ой, это вообще ужас какой-то.
0: Давай, внимание, что слышишь Вел сейчас? Что слышишь сейчас?
1: Ничего еще.
0: Непонятно, да? Давай, смотрим много раз. Ну, говори, как есть.
1: Какие-то кодяв. Я не знаю, вообще какие-то непонятные слова.
0: Надо читать. Ну, тогда ты будешь слышать то, что ты читаешь. Короче, варианты. Если ты сама себе напишешь и будешь это читать, то ты эту фразу услышишь. День малютки. Где нолик? Послушай, ну вот, где нолик, да? Представь себе, что ты сейчас должна слышать, где нолик.
1: День малютки.
0: Где нолик слышишь, да?
1: Да.
0: Я юмористка. Ем оливки. Или я инвалидка. Ну вот.
1: Как? Давай. Теперь, допустим, ем оливки. Попробуй.
0: Давай, ем оливки, попробуй.
1: Я,
0: честно говоря, я инвалидка слышу.
1: Да, да.
0: Кто что слышит? 25037, наш WhatsApp. Будем проверять сейчас.

0: если бы сейчас, например, там, где рассвет, и в песне такие слова. Кстати,
1: нам уже прислали нормальное такое количество
0: вариантов. Да, там я ем улитку, я улитка, ем оливки, я наливка, и что только не слышат наши.
1: Я наливка.
0: Слушайте, я отчетливо слышал еще какое-то время, где нолик? Где нолик, где нолик, где нолик? Ну, я понимаю, что это сейчас не очень звучит.
1: Да, с ноликом у меня тоже активно как-то сложилось.
0: Напиши себе, где нолик на листке бумаги.
1: У меня написано, да, я нолик слышу очень хорошо.
0: А, слышишь, где нолик, да? Я сейчас понял.
1: Где нолик? Да, с оливками хуже.
0: А вот я не слышу, где нолик, вообще никак.
1: А у меня вот где нолик очень хорошо слышит, очень хорошо накладывается, так что нормально. Но, да.
0: Слушай, но я вот...
1: Что это за музыкальные вообще такие
0: Да я откуда
1: вообще?
0: Я знаю, не знаю.
1: Что за фокусы?
0: Ну, что читаешь, то тебе и слышится, это нормально. Это мозг сам допридумывает. То есть он слышит какой-то звук и не понимает, что это, пока я тебе не сказал варианты, да? Угу. Ты не понимала вообще, что там говорится. Но когда ты себе сама написала, ты видишь фразу и
1: твой мозг

0: уже подтянул эту информацию.
1: Он притягивает, да, также визуально тоже так же работает, кстати. Это такие маленькие такие игры, да, с, как можно обмануть свой мозг, но это прикольно. Но я прекрасно помню те времена, когда не было еще такой штуки, как лирикс любой песни можно было найти в интернете.
0: Ой, и что мы тогда и только не писали.
1: Что только не слышали, да. И каждый раз это была загадка. Для меня была до сих пор, как помню, я думаю, какая чушь. Для меня группа Кармен, песня «Сан-Франциско» был в город в стиле диско. А, нет, город в стиле диско, это были? Правильно, да.
0: Это правильно.
1: А для меня был,
0: да,
1: я уже даже запутался, да. Он был город в стиле диско у меня. И я такой, ну, теледиск, понимаешь, что такое теледиск есть? Я же не знал.
0: А, окей,
1: я думал,
0: хорошо.
1: Может, в «Сан-Франциско» есть какие-нибудь теледиски? И я такой, это Сан-Франциско!
0: Что у них там за теледиски?
1: Город из теледиска какого-то. Ну, черт его знает, а кто же знал, что он там в стиле диско, так точнее. Но самое крутое, это мне рассказали...
0: Человек не помнит ни одного слова.
1: Это не моя история, когда человек спрашивает, кто такой лифтостой. Ну, в смысле лифтостой? Ну,
0: что
1: кто
0: это?
1: Такой лифтостой? Он говорит, ну как в песне? Я стою лифтостоя.
0: Что?
1: Или там, или я спрошу лифтостоя, сколько мое сердце стоит, там что такое, говорит. Что за лифтостой, говорит, и так далее. Короче, если у тебя были такие же аудиальные глюки с каких-то песен, пиши их нам на WhatsApp 25037.
0: Проверим, совпадали. Раньше песни без Шазама.
1: Это было жестко. Да, а пока мы послушаем песню, нам уже теперь понятные. О, Келвин Харрис, Release the Pressure. Скоро, ну а также...

0: ну ладно, мы разберемся.
1: А подождите, ну сразу сказали о том, что ракомакафон это вообще это классика. Дефолт, да, да. Это классика жанра.
0: А, алых роз, знаешь, да, да?
1: Да.
0: Миллион алых роз. Алых роз, что за алых роз? Ладно.
1: Что за странное имя?
0: Так.
1: Эй, алых роз, иди сюда.
0: Но то, что видео мне прислали, и это песня, знаменитая песня Мэрайа Кэрри. Ну, давай послушаем, да? Ты знаешь, как песня, да, это?
1: Нет.
0: Кен Ли называется она, Кен Ли. Не поет неплохо. И сейчас здесь, а Кен Ли?
2: Кен Ли.
0: Ну, песня Кен Ли, все.
1: Ну, все хорошо, да, слушай.
0: Ой, смешно. Спасибо. Ну и, конечно же, сейчас стало для меня очень удивительно. Песня Зиверт «Небо татарам». Я не слышал там, ну, ни разу. Ну, давайте послушаем. А где? Здесь, наверное? А!
1: Небо татарам. Но небо татарам хорошо.
0: Где там небо татарам? Ты сломалась!
1: Давай еще раз!
0: Серьезно!
1: Еще раз, давай, до 3 секунды назад!
0: А как там на самом деле теперь?

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, да, вторая кружка кофе. Утро понедельника такое.
4: Ну все, жирная галочка стоит.
3: Опять фэшеймик начался.
4: Ну а что делать?
3: Обычная галочка, обычная. И бодипозитивная галочка, не надо жирной галочки.
4: Жирная галочка, которая думает, что она бодипозитивная галочка.
3: Бодипозитивная галочка. Галочка... Галочка.
4: Что ты увидел в этой галочке, Андрей?
3: Нет, что-то не увидел. Ладно, что ж, друзья, всем добрейшего, классного утра, солнечного, но вроде как будто дождь обещают, нет?
4: Слушай, обещали, но я надеюсь, что, как всегда, синоптики ошиблись, и днем ничего такого не будет. Да? Давайте так.
3: Да.
4: А что?
3: Оформим это все. Так, к тому же, если вдруг что-то происходит на дорогах страны, сообщай, рассказывай. Если вдруг что-то вокруг тебя классного и необычного происходит, сообщай, рассказывай. Если вдруг у тебя хорошее настроение, все сюда.
4: А, я думала, сейчас прям все испортим.
3: А
4: ну
3: что, не, зачем? У нас много классной музыки. Как она может испортить настроение? С ней продолжаем. Это утреннее шоу на Топ-Радио до 10 утра вместе с тобой.
4: Всем доброе утро.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Ситуация на дорогах и пробки столицы надолго грез. Перед болью 10-минутное затруднение. И болью в сторону того же перекрестка примерно 10 минут потеряешь. Лилер Басиканзема в сторону Вантового моста чуть больше 5 минут. И сам Вантовый мост в сторону центра около 5, ну суммарно где-то в районе 15 минут на этом участке дороги, вот если от Спицы в сторону центра. А также Карля Улманя Гатвы, там ремонтная работа, они затрудняют движение. И тоже примерно, ну, больше 10 минут, около 15, наверное, даже так, в сторону Ренебас-Гатвы ты потеряешь. Также движение затруднено на Круст-Пилс. Там приблизительно 5 минут. Гранита в сторону Круст-Пилс тоже приблизительно 5 минут. Небольшая пробка на Латгалес около 5 минут после поворота на Круст-Пилс. Там что-то случилось. А также движение затруднено на улице Педру Яс. 5-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Анна Пересильд и Силуэт скоро на Топ-Радио. Сладкие чувства. Ну а также Мадонна и Кали Минок. Ой, у нас дуэт сплошные. И их дуэт под названием Love Sensation. Очень крутой получился. Через 2 минуты на Топ-Радио.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Гардам школы с гадасакумом LVP дава. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 grami konfekšu Rafaelo, paskat, 2,99. 3 veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār, €49. LV. Svētkos par savējiem.
4: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
5: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
6: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.

0: деньги и все fish and chips быстро. Тогда можно, конечно.
1: С ножами, да? Сразу же привязанными.
0: Тогда как бы 200 миллионов, конечно, возможно. Но, в принципе, и с тем, что они делают после того, как съедят fish and chips, я думаю, что тоже там, наверное, убытки. Убытки серьезные. Особенно бедным несчастным памятникам, как обычно.
1: Ну, написано, ну да. А, ну в фунтах 171 миллион. Да-да-да. Я неправильно сконвертировал, но да, не 200, но 170. А, в фунтах, правильно. Ну, в долларах 200 миллионов-то есть. Натали, Натали, не тем и занимаемся.
0: Подожди.
1: Надо fish and chips подрезать на пляжах. И понимаешь, ну, как бы британцы негодуют, они покупают свои за 5,5 фунта fish and chips. А их воруют чайки тут же. Налетают, причем, ну, они группой налетают.
0: То есть они уже...
1: Концентрировано.
0: То есть это группа чаек. Организованная группа чаек, получается. Тогда ну, я точно знаю, что срок в два раза больше.
1: 71% британцев страдают, ну, признали, что хотя бы раз, но у них воровали эту еду чайки. И...
0: Сэндвичи воровали у 21% опрошенных.
1: Не, ну, там понятно.
0: Мороженое у 20% опрошенных. Ой-ой-ой.
1: И тут как бы хочется сказать, во-первых, хватит жрать на пляжах.
0: Да.
1: Во-вторых, ну, старые добрые проверенные способы. Яичко. Курочка копченая с собой, помидорка.
0: Позернышко.
1: Да, помидорка. Вот это все в боксике и или завернуто в газету. Это же стандартная это как бы практика, ее никто не отменял.
0: Короче, все
1: перенесите
0: пошло даже...
1: с собой.
0: Пошло, видишь, все даже серьезнее, потому что 76% граждан Британии уже отказались от питания на улице. Все. То есть террасы никак оправдываться не будут. Потому что смотри, страдает, получается, кафе. Они приходят туда, говорят про то, что их атаковали чайки, и им должны бесплатно предоставить новое блюдо. То есть это... Тогда бедные рестораторы страдают из-за этого.
1: Я не знаю, предоставлять ли в этом случае?
0: Да,
1: это вообще считается страховым случаем?
0: Считается.
1: Серьезно?
0: Угу.
1: Тебе принесли еду, ее украла чайка, угу. И ты должен...
0: Но некоторые кафе, они ввели так называемую даже гарантию от чаек.
1: Ну и как она выглядит?
0: Ну вот так.
1: В виде большой москитной сетки?
0: Ты приходишь и говоришь, меня атаковали. Они говорят, ну ладно, давайте тогда бесплатно заменим вам это прекрасное блюдо.
1: Так можно...
0: Получается.
1: Так можно всей семьей прийти и каждый...
0: Так, может, великобританцы просто там врут?
1: Может,
0: да. Может, никаких чаек там нет?
1: Два раза поел.
0: У нас много людей, слушателей, кто живут в Англии. Вас атаковали чайки? Да, нет, давайте.
1: Да, входите
0: сейчас
1: ли вы...
0: Сейчас опять скажут, что мы договариваем на Англию.
1: 70% этих самых жителей, у которых чайки, воровали еду хотя бы раз в жизни. Ну-ка, признавайтесь.

0: в интервью начал говорить про ту тему, про которую его очень часто задевают в интернете и пытаются его как-то, наверное, обидеть. Вся ситуация заключается в том, что Риана богаче, да, Асап Роки, вы это понимаете?
1: Риана богаче, чем Асап Роки?
0: Да.
1: Ну, а что, чему
0: ты понимаешь, насколько она богаче?
1: Ну, да она дофига, она, например.
0: Да, 50 раз богаче.
1: 50 раз на двое детей там и на все.
0: И на все остальные прелести, да. Ага. Кто тут будет платить, кому элементы, вообще непонятно в случае развода.
1: Да.
0: И кого будут пытаться развести. Потому что состояние Рианы на данный момент оценивается в 1 миллиард долларов.
1: Ты знаете, в каком состоянии Риана? Вот в таком состоянии
0: и у
1: Риана.
0: Да, и у Асап Роки примерно 20 миллионов.
1: Бомжара вообще просто.
0: Да, именно так.
1: Так говорит
0: именно
1: Риана.
0: Так, да.
1: Это я сейчас процитировал ее.
0: Но,
1: слышь, ты бомжара, иди сюда.
0: Ты понимаешь, что примерно такие же шуточки в интернете и происходят для того, чтобы Асап Роки как-то задеть. Но объяснил, говорит, да, она в 50 раз богаче меня. И каждый раз, когда, говорит, я плачу и трачу на нее какие-то деньги, она возвращает мне вдвое больше. И говорит, не переживай, я все оплачу. Не так ли звучат, мальчики, идеальные отношения? То есть ты на Риану просто на кинчик потратил 30 евро, она такая, да без проблем, но тебе 60 обратно. Хороший, копеечки свои тут забери.
1: На кинчик потратил.
0: Ну вот так.
1: Я думал, купил домашний кинотеатр.
0: За 30 евро?
1: За 30 миллионов евро.
0: Ну, у него только 20, он не может. Взял в кредит? Оформил? Телек в кредит, Асап Роки, ну ты уж соберись, давай-ка по концертам погоняй чуть побольше.
1: Не, он берет кредит под залог того, что Риана вернет ему два больше. Предоставляет интервью каждый раз, говорит. Смотрите, она сказала два рабочих, дайте мне кредит, я верну. Обязательно с процентами, потому что я... Они такие, о, да, это гарант.
0: Ну, да, если гарант у тебя Риана, тогда, скорее всего, все тебе все разрешат. Но сам, как бы, Асап Роки говорит о том, что он спокойно очень относится к шуточкам и критике на тему того, что он содержанец.
1: Да, все бы относились спокойно, знаешь.
0: Да ладно, ну, а многие бы говорили, я мужчина. Ну, короче, он говорит, неважно, что вы там считаете, он говорит, у нас союз построен на семье любви и взаимной поддержки. Конкретно поддержки Рианы, которой он пользуется. А не на том, кто зарабатывает больше, потому что тут все понятно. Этот бой проигран.
1: Ладно, сложновато, конечно же, этой парочке, я согласен, но с другой стороны...
0: Справится.
1: Ну, куда денутся, как говорится. Угу. Да, совет да любовь.
0: Трое деток, так что чего уж тут.
1: Но там, я думаю, что некоторые элементы матриархата присутствуют.
0: А я думаю, почему Рузанна, Рианна не выступает с турами? А зачем? 20 миллиардов.
1: Ну, конечно, куда там. Давай-ка добавим ей еще один доллар в ее копилку.

0: это, конечно же...
1: Ну что, доллар, цент?
0: Ну, цент, ладно.
1: Надо было слушать, да, пополам с Келвином Харрисом. Ему нужнее.
0: Да, я не подумал, да. Не, ну слушай, ну слишком большой хит.

0: Утреннее шоу.
1: И сообщения наших слушателей, они прокомментировали, особенно те, которые из Англии. Я по номерам вижу, что прям из Англии пишут. Когда мы сказали, что огромные убытки несут люди, и суммарно там в миллионы, сотни миллионов, да, из-за того, что чайки воруют еду, он говорит, да, это все так и есть. Говорит, во-первых, говорит, где вы нашли такие дешевые фишн-чипс?
2: Да, отлично, больше по 12 всего фунтов. Удивились именно тому, что ты сказал, что 5 фунтов. Он говорит, где? Покажите
1: да,
2: места.
1: Да, да.
2: Короче,
1: и говорит, часто вижу, что человек пытается добрать еду, но я не ем, так что мне повезло. Но у нас, говорит, в Хельсингсе порция стоит 13-15 фунтов.
2: Да, везде. Вот в Шотландии тоже нам указали не меньше 12.
1: Сейчас инфляция, может, это... Так,
2: за час.
1: Да. Да. В Англии, говорит, не живу, но у меня один раз в Испании, пока я залип в телефон, чайка стащила со стола чурос. Что такое чурос? Не знаю. Даже не приземляясь на стол. При этом чуть
2: вот
1: не опрокинула на меня чашку кофе.
2: Но... Вот как они все делают.
1: Только ущерб мог быть гораздо выше.
2: Чайки даже не останавливаются.
1: Не, и продолжают воровать еду.
2: Это испанские сладости, вкусняшки.
1: А, все ясно.
2: Ну все, это после того, как они уже фишн-чипс наели, так и надо десертик.
1: Да, они в Испанию на десерт залетают, я понял. Это Севиль, Артик Асти и Бриллиант на волнах топ-радио скоро. А также трек из топ-20 Джоэл Кори, Whisper. С этими треками через 2 минуты мы продолжим. Оставайся с нами этим солнечным утром.
0: Школа зовет?
3: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот понедельник, 31 августа, в Латвии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 24 градуса, ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Наконец-то про мультики поговорим.
1: Ой, да, ну слушай, мультики здесь еще и тесно связаны с политикой. В 2021 году мы говорили о том, что Дисней убрал фразу «Да, мои господа, мальчики и девочки». Эта фраза звучала при объявлении о том, что сейчас будет фейерверк, да, то есть ежедневно это происходит в Дисней, поэтому...
0: В парке, да?
1: Да, именно в самом парке.
0: Да.
1: И часть вот этого объявления, она была заменена и изменена из-за политики, разнообразия и инклюзивности. Поэтому заменили они тогда на фразу «Мечтатели всех возрастов».
0: «Мечтатели всех возрастов», да.
1: Да. Для того, чтобы все формулировки и такое обращение было гендерно-нейтральное и без каких-то там привязок... собственно, к мужскому
0: и
1: женскому.
0: Да, и всех возрастов.
1: Да, переживали по этому поводу все, кому не лень, но сейчас, с учетом того, что новая эра началась со смены руководства в Дисней.
0: Там генерального директора поменяли, да?
1: Да, поменяли генерального директора.
0: И одно из первых
1: моментов, которые он решил поменять, это как раз-таки отказаться от этой вот гендерно-нейтральной лексики, вернул господа и дамы и господа, уволил 1000 сотрудников, чтобы восстановить вот эту вот, как он считает, культуру здравого смысла. Какие еще за этим пойдут?
0: Ну, там их обязали какое-то количество там, ну, то есть они приняли на работу что там, то ли гендерно, то ли не гендерно, то ли как...
1: То ли нейтрально, то ли
0: меньшинств. Они должны меньшинств, там надо было какое-то количество нанять на работу в обязательном порядке и короче, чтобы баланс восстановить. Это что-то завернулся Дисней в свое время. Короче, пришли к здравому смыслу, я так понимаю.
1: Пытаются к этому вернуться. Ну, для каждого здравый смысл, конечно, тоже свое. Посмотрим, что будет далее. Ну, на мой взгляд, обращение «дамы и господа», в этом нет ничего плохого. По-моему, очень даже. Тем более, что «дамы и господа», мальчики и девочки. Ну, правильно, а что?
0: Ну, видишь, в чем проблема-то изначально была, да? Кто-то говорит, а что вы ко мне обращаетесь? Может быть, я не определившаяся персона. Да, я оно, я там...
1: И что, мне тогда фейерверк не смотреть?
0: Я вообще... Да. Я принадлежу к какому-нибудь такому гендеру, которого не существует. Вот я вот вообще придумал, что я вот...
1: Прошу меня уважать.
0: Да, уважайте, пожалуйста. К гендеру веников я принадлежу.
1: Дисней, вы это не учли при вашем обращении.
0: Обращайтесь ко мне, дамы и господа, и веники.
1: Я из-за вас салют пропустила, фейерверки пропустила. Сейчас буду подам на вас, будем разбираться с этим.
0: Ну, типа того. Ладно, ну что ж, я просто не знаю, хорошая новость или нет, но надеюсь, что сейчас все у них
1: будем там. Будем смотреть, какие далее будут изменения. Слушайте, ну, маятник колышется то в одну сторону, то в другую. Это нормально?
0: Меня больше волнует то, что будет у нас впереди на топ-райзе. Я могу рассказать.
1: Это что-то гендерно-нейтральное?
0: Максимально. Медуза и

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах и пробки в столице около 10, даже больше, наверное, около 15 минут ты потеряешь на Карла Ульмана Гату в сторону Винибас Гату, там ремонтные работы продолжаются. Завтра будет гораздо сложнее, но вот пока 15-минутная пробка. Также небольшая пробка пока еще на Ванту Масту в сторону центра. Небольшое затруднение на Круст Пилс около 10 минут и Гранита в сторону Круст Пилс 5-минутная пробка примерно. Также движение затруднено на Лубанас перед Сахаром около 5 минут. Густав Земгала Гатва в сторону Брейбас 10 минут. И на Брейбас небольшое затруднение в сторону воздушного моста. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: классная песня. И как сильно она не про тебя, Наталья.
1: Я хочу домой. Дома же так хорошо.
0: Перевела ты название этой песни и слова. Молодец, хуй зандрицу туда и помним.
1: Да, ну что, домой-то, домой
0: придется.
1: Действительно не стоит.
0: Скоро придется опять вспоминать.
1: Сначала на работу.
0: Все эти. Вы осознаете,
1: потом
0: что
1: школу.
0: Придется, да, школу вспоминать.
1: Нет,
0: завтра
1: школу,
0: все.
1: Потом работу,
0: ты готова
1: потом обратно школу.
0: Школьную программу, там всю математику?
1: Ай, нет, English вообще lessons. Нет.
0: Ну?
1: Вообще нет. Стараюсь про это не думать. Я не верю, что завтра
0: правильно.
1: 1 сентября. Я так понимаю, что...
0: Ну ладно, слушай, сейчас
1: уровень
0: сильно...
1: психологической готовности вот настолько низок, что я, наверное, офигенно к концу недели. Просто вот вообще.
0: Ну, ChatGPT поможет, если что. Там
1: так дело всем. Не в этом. Я еще не понимаю о том, что мне придется ежедневно водить ребенка и забирать его. Я вот про это вообще... У меня нет
0: так ChatGPT осознания. Тоже тебе, передай
1: и
0: ему
1: чем
0: это
1: он
0: все.
1: Поможет?
0: Ну, не знаю, пускай он разбирается.
1: Пускай встречает ребенка.
0: Да, да. Спроси, чем ты не можешь помочь? Такая вот проблема,
1: да.
0: Давай. Он же что-нибудь придумает.
1: А вообще нужно, чтобы ему есть все время что-то было.
0: У нас будет Максим на этой неделе, да, который нам расскажет новости технологий. Там есть что обсудить, потому что...
1: Ой, у тебя есть там сплетенки, которые ты уже готов обсуждать. Много всего произошло. И как быстро. Буквально недавно у нас Максим был, а уже раз и новые
0: сплетни.
1: События.
0: Поэтому мы готовимся к новому сезону. С завтрашнего дня большой осенний сезон уже, в принципе, начинается. Многие автоводители будут возвращаться на автодороги, потому что школы, потому что учебы, все такое.
1: Завтра... Первосентябрьский шок.
0: Шок, да, поэтому...
1: Все стадии пройдем за утро.
0: Так что сегодня продолжаем наслаждаться летом и завтра в осеннем...

этот, есть такой мемчик, не знаю, не мемчик это, наверное, называется, как это называется. В общем, такая гифка, где такой хорек кричит. Вот так вот. Вот так. Примерно так я себя сегодня чувствую. Это я сегодня, этот хорек, который кричит и в шоке от того, что последний день лета. Это еще ладно. А то, что завтра 1 сентября, вот это, конечно, веселуха начинается, друзья.

0: atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Сосед, встречаем выходные. В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драугс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
3: Так, я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ-Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы Сплин уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.
4: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
5: Школа зовет?
6: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.

начинают танцевать, визжать. А, какой классный трек! Это я про «Дай, дай» Шакира и «Бурна бой», а мы-то его уже слушаем так долго, что уже привыкли. А восторг, он, оказывается, еще есть.

наверное, разные ассоциации совершенно на разные какие-то вещи, на музыку, на имена также. Часто мы говорим о кино, об артистах. И сегодня, если я назову такое имя, Ричард Гир, мне очень интересно, какой именно образ, из какого фильма сразу...

15 лет, получается, в 99-м. Ну, а, возможно, это «Хатико», 2009 год. Ну, у меня лично, да, это сразу же первое, что пришло в голову. Это, конечно, «Красотка». А, возможно, вы вообще другие фильмы совершенно любите с Ричардом Гиром. Тоже можете этим поделиться. Сегодня ему исполнилось.

Честно, я его запомнила. Это было 36 лет назад, и сейчас, ну, возможно, именно многие его представили. Возможно, кто-то помнит его еще раньше. А американский жиголо — это еще

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies.

0: Портланд. Эйси Пирмайс.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП 20. Это ТОП 20.
0: Место номер 10.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер подует с юго-запада до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем в стране сегодня от плюс 21 до плюс 24 градусов. В столице сегодня плюс 22-23.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

планов как минимум раньше вставать. Ну, не потому что мне так хочется, а потому что придется. И никуда я от этого не денусь. Не знаю, что от этого легче становится вообще. Нет. В следующем часе мы с вами сыграем в игру «А что по кино?». У меня будут призы, будут билеты в кино. И если ты хочешь участвовать, то пиши мне на WhatsApp 25 0037. Хочу в конкурс.

радио Латвия. Молодец! Если сегодня еще пока ничего приятного не услышали, пусть это будет музыка на топ радио. У нас таких треков очень много. Happiness is so sad. Но зато Swedish House Mafia.

0: Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Сосед, встречаем выходные. В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая курица Тяково 4,99. И творожный торт Пеллия 6,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Теперь Weekend на новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl.

Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Лидл стоит того. All-time favorites.

0: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Свет, свет, камера, камера, радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: Алло, алло, получилось ли у меня дозвониться? Алло, Максим? Макс, ты здесь? Почему я не слышу у Макса? Алло, алло, потому что вроде как подключились, вроде как все и все есть. Давайте еще раз попробую. Звоним снова. Не идет почему-то. Ну что ж ты так... А заберу себе билеты. Заберу билеты себе. Ладно, на самом деле, пусть немного, небольшая реклама.
4: Энергия, веселība, свайгумс. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер подует с юго-запада до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем в стране сегодня от плюс 21 до плюс 24 градусов. В столице сегодня плюс 22-23.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Юля участвовать не будет. Ну ничего, ребят, ладно, техника я 1-0. Обязательно будет реванш, но не...

Поэтому распоряжаемся как хотим, делаем что хотим, наслаждаемся, гуляем, улыбаемся и предвкушаем новый сезон, потому что я думаю, что там тоже будет много хорошего, доброго, классного, веселого. И удачного дня, пока!

включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Школа зовет?
3: РД Электроникс отвечает супер ценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16
3: всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по супер ценам.
2: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись, большая школьная распродажа в РД Электроникс.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Так, я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу ТОП-радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.
3: Lai mēs sapņu ceļojumu līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: Во-первых, безумно долго существовала для меня моя последняя неделя отпуска в этом году. И спасибо погоде. Погода была хорошая, не жаркая, не холодно. То, что я люблю. Золотая серединка. Кто ее не любит? Я переживал, что не ушел раньше, в начале этого месяца. Думал, в конце месяца будет все плохо. Но в итоге не проиграл.
1: За хитом «Мой мир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Не проиграл и даже, наверное, выиграл, так как в начале августа, я помню, была жара, отдыхал Андрей Фан, последнюю тратил свои недели отпуска в этом тоже году, а как известно, в жару ничего делать не хочется. И даже иногда отдыхается с трудом. Если подводить итоги всех моих 4 недель отпуска в этом году, которые уже позади, все они были прекрасны. Как, собственно, и B, ATB в нашем эфире далее. Минус 20-25 в феврале, первая моя неделя отпуска. Я с удовольствием поработал дома, пока вы в морозную погоду ездили на работу, сделал важное дело, а потом 3 недели прекрасной погоды были. Итог, не надо раньше времени на что-то настраиваться, оно может не сбыться. А вот настраиваться на отличные хиты с ТОП-радио, наверное, правильная настройка. Далее нон-стоп хиты, 9 подряд, без рекламы и пауз, но с нашим общением. Здравствуйте! ATB. Вспоминаем трек «Киллер» 2000.

Трек называется «Sun Shines on Me», Армин Ван Бюрен. Далее у нас «Shine». И эта рубрика не звучит. 2024 год. Отправляемся туда. И встречаем Тоби Ромео с Сэм Фишер «Shine». Трек, который на топ-радио ни разу не звучал и появляется в рубрике «Не звучит». Две минуты мы будем его слушать. Тоби Ромео — это австрийский диджей и продюсер, который работает на стыке дэнс и поп-музыки. Он успел поработать с такими звездами, как Феликс Ян, Алан Уокер, Ники Ромеро, Юна Тасс и другими суперартистами. Сэм Фишер — это австралийский певец и автор песен, наиболее известный по огромному хиту «The City». «Shine», «Сияй» вышла эта композиция 15 марта. Герой в песне признается, что находится в ментальной темноте и чувствует себя скованным, однако появление особенного человека или его поддержка рассеивает все эти страхи и тени.

0: Понедельник, и неважно, это понедельник, лето, осени, весны или зимы, мы подводим итоги. Первая тройка, больше 16 недель. Никто в нашем топе из ныне действующих участников не проводит. Армин Ван Бюрен, Lucky Child, вновь третий. И что самое интересное, из 16 недель седьмой раз третий. Пять раз он был второй, два раза номер один.
1: Достойный вице-лидер. Место номер два.
0: Вообще, очень спокойно у нас прошла, получается, прошлая неделя в нашем хит-параде. Всего лишь одна новинка на четвертом месте. Филатов и Карос, там, где рассвет. Теперь у нас опять два трека от этих музыкантов. Ну, а с первой на вторую вот эти Гаязу Бразерс, братья упали. Санта-Лучия.

0: конечно, ждал их победу, что она придет. Но не думал, что так быстро и сразу, со второй недели они это сделали. С шестой на первое. Баста, Майя Мишель, если я буду танцевать, то мы будем побеждать. Так оно и произошло на прошлой неделе. Плюс 5 строчек. Вообще 8 треков у нас тогда поднималось. Самый большой прогресс был плюс 7 позиций у итальянского Merke and Cremont. Parte Nove. 9 песен опустилось вниз на 7, самое большое.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
0: Вниз на 7 самое большое падение у Moving to the Sun Eagle со 2 на 9. Также у нас одна новинка, как я уже говорил, 2 трека на месте. Вот такие результаты были. Можно голосовать, заходить уже прямо сейчас, ну а слушать запись в разделе «Архив».

0: спортивные новости. Вот что у нас с вами ждет во второй половине этого часа. Ну а прямо сейчас о погоде, и очень важно, актуально на завтра, потому что 1 сентября. Пускай со вторника.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части территории Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные осадки, но в целом будет сухая погода. Дует умеренный юго-западный ветер в течение дня. Воздух прогреется по Земгале и Латгале до 25 градусов тепла. В Видземе 19-23, 19-21 в Курземе. В Риге без осадков. В переменной облачности дует слабый юго-западный ветер. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Завтра утром 1 сентября есть большая вероятность того, что больше всего с погодой не повезет жителям Земгале. В утренние часы ожидается дождь, местами даже сильный. В течение дня зона осадков расширится и будет лить практически по всей стране. Воздух прогреется до 19-22 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Пока я отдыхал, прошел Гран-при Нидерландов в последний раз, причем... Не знаю, будет расстраиваться по этому поводу Макс Ферстаппен или нет. Он, кстати, достаточно быстро в этой гонке сошел на своем домашнем последнем этапе. Но трасса необгонная, поэтому я думаю, что многие от этого не расстроятся, от того, что Зандфорд больше не будет принимать «Формулу-1». Другие новости. Новости спорта. Чемпион мира «Формулы-1» 25 года Ландо Норрис продлил контракт с «Маклареном» как минимум до конца сезона 2030 года. Новое соглашение также предусматривает опцию многолетнего продления сотрудничества после этой даты. Норрис выступает за «Макларен», напомню, с 2019 года, а в программу развития команды вошел еще в 2017. За это время британец провел за коллектив 163 гран-при, больше, чем любой другой гонщик в истории Макларена. На его счету 18 полпозиций, 48 подиумов и 13 побед в Формуле-1. В сезоне 25 Норрис впервые стал чемпионом мира, а Макларен второй год подряд выиграл Кубок конструкторов. В этом году, я думаю, что они Кубок конструкторов третий год подряд уже не возьмут. Новый контракт Ландо Норриса с Маклареном рассчитан, как я уже сказал, до 30 года и принесет британскому гонщику около 40,5 миллионов долларов в год. Соглашение оценивается в 162 миллиона. В общем, это сделает Норриса одним из самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 после семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона и четырехкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который зарабатывает более 81 миллиона в год. Альпин официально объявил о продлении контракта с Франко Колапинто. Аргентинский пилот продолжит выступать за команду в следующем году и сохранит место напарника Пьера Гасли. Таким образом, состав этой команды на следующий сезон полностью определен. Ну и Феррари представила специальные гоночные комбинезоны для своих пилотов, в которых семикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон и его напарник Шарль Леклер выступят на Гран-при Италии в Монце уже, получается, на этой неделе. Дизайн посвящен семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру, который провел успешную карьеру за Феррари. Комбинезоны выполнены в основном в красном цвете, украшены семью звездами, которые Шумахер использовал в дизайне своих шлемов. Ожидается, что Феррари также представит специальную ливрею для SF26 в честь немецкого гонщика. 11-летний сын Кими Райконена может присоединиться к гоночной академии Формулы-1 до конца года. Ну и последнее, в «Мерседесе» подтвердили, что Рассел получит штраф за превышение лимита двигателей, но пока неизвестно, где будет реализован этот штраф. С новостями спорта это еще не все. Стартовал европейский футбол из лучшей европейской футбольной лиги. Об этом сегодня поговорим.

сейчас тот самый момент, когда о спорте говорить не так интересно, как его смотреть, а потом может быть наоборот. Когда будет больше уже сыграно матчей, уже кто-то на что-то может рассчитывать. И тут может стать наоборот, что о спорте, о футболе говорить интереснее, чем его смотреть. Особенно, когда ты знаешь, чем может закончиться следующий матч, потому что определились уже фавориты и аутсайдеры этого сезона. Но, тем не менее, стартовал большой европейский футбол, и это здорово. Можно уже что-то даже интересное рассказать вам. Например, Франция. Первая лига, два тура уже. Монако лидирует, две игры, две победы. Это единственная команда, которая смогла в первых двух встречах одержать две победы. Все остальные теряли очки, особенно Осерк.

которые сыграли два матча и оба проиграли. Так плохо еще никто не выступал в этом сезоне, как Оссор. Все остальные хоть один балл за ничью, да, взяли. А вот ПСЖ начали не очень удачно этот сезон. 4-4 по голам. 4 забили, 4 пропустили. У них 2 ничьи, всего лишь 2 очка, и они располагаются на 11 месте. Но это только начало. Переходим дальше к английской премьер-лиге. Здесь 3 пока лидера, 6 очков у Манчестер Сити, Халл, Челси, и это 2 игры, 2 победы. Худшими также 3 команды являются: это Кристал Пэлас, Тоттенхэм и Коунтри Сити. 3 по 2 матча, и оба матча были проиграны этими тремя командами. Арсенал пока сыграл только один матч, у них 1 победа. Идем дальше, и это у нас Германия. Здесь всего лишь 1 тур сыгран. Бавария, Фрайбург, Аугсбург, Red Bull Leipzig, Дортмундская Боруссия, Кёльн и Эльферсберг сыграли и выиграли свои матчи. Испания, вот где разогнались, так разогнались. 3 матча подряд выиграли Реал Мадрид. 2 победы на ничья у Атлетико и Алавес. Барселона сыграли только 2 матча, у них 2 победы, поэтому они могут, если в следующем туре одержат победу, присоединиться к Реал Мадрид на первой строчке. Худшими пока что являются Малага, Эльче, Валенсия, Сельта, Райо Вальекано по 1 очку. Ну и Италия, здесь лидируют тоже 3-4 даже клуба: Лацио, Ювентус, Милан, Интер. 2 тура, 2 победы. Худшими являются Фиорентина, Венеция, Монца, Парма, Джона, Торино. 2 игры, 2 поражения. Ну что, разгоняется большой европейский футбол. Скоро и большие матчи Лиги Европы и чемпионов.

0: В начале нового часа, 31 августа, лето продолжается. Сегодня 31 августа еще отмечается День блога, праздник интернет-дневников, авторов и людей, которые однажды решили, а почему бы не рассказать обо мне, о том, что я думаю, по всему миру. Идея, кстати, появилась в интернете в 2005 году. Блоги начинались как личные дневники, но сегодня блогом может быть практически все. Текст, видео, подкаст, фотографии, короткие ролики, а некоторые блоги превратились в полноценный даже бизнес. До появления социальных сетей именно блоги дали обычным людям возможность массово публиковать свои мысли и находить единомышленников по всему миру. И самое интересное в блогах это... На самом-то деле люди. Можно открыть страницу человека, тебе неизвестного, из другой страны и обнаружить, что его жизнь совершенно не похожа на вашу. Но дела, увлечения или какие-то проблемы, мечты, чувства юмора оказываются удивительно знакомыми вам.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Дальше ловите мой радиоблог еще на следующие 2 часа 120 минут. Продолжаем это лето вместе с ТОП-радио. Как минимум в душе и в нашем настроении оно никогда не закончится.

At the Far East Movement и Justin Bieber Live My Life. Все ребята уже доказали свою звездность и талантище. А вот следующая певица Калерия. Ее настоящее имя Валерия Александрова Кучма, поп-певица и автор песен, ей еще предстоит о себе заявить, и она это впервые сделает здесь на топ-радио с треком «Прощай». Очень насыщенный, интересный текст. И дело в том, что она сама пишет музыку и текст.

тексты, а также занимается продюсированием своих записей. Песня «Прощай» — это один из ее синглов этого года. Несмотря на всю драму в этом треке, на меланхоличный тон и тяжесть разрыва, в песне четко звучит мотив силы воли. Например, строчка «Но возьму и снова выплыву» символизирует то, что прощание — это не конец жизни, а начало пути к исцелению и обретению себя. Очень интересный текст, интересное исполнение, интересная музыка впервые здесь появляется у нас в эфире. А ТОП-РАДИО в рубрике «Не звучит» Калерия и ее песня «Прощай».

Следующий день от криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки в повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прямо через

Патим заметал еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Толмец, давай!
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Atlaižu jūra, atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Не знаю, сыграет ли эта композиция еще раз в этом году на топ-радио. Не факт, не факт. Но сегодня имеет полное право здесь появиться. Прямо сейчас. Впереди у нас интересные новости. Немецкий дизайнер создал необычную рубашку с ярким и хаотичным принтом, чтобы обманывать камеры наблюдения с ИИ. Ну а в Риге этой осенью начнется подготовка к полной перестройке еще одного моста. А прямо сейчас о погоде. На сегодня и важно на завтра.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Днем на большей части Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, но в целом будет сухая погода. Дует умеренный юго-западный ветер, в течение дня воздух прогреется по Земгале и Латгале до 22-25 тепла, Видземе 19-23, 19-21 в Курземе. В Риге без осадков, переменная облачность, дует слабый юго-западный ветер, температура воздуха до 24 градусов тепла. Завтра утром 1 сентября дождь и ливень может затронуть южную часть Латвии. В течение дня зона осадков расширится и уже будет лить практически по всей стране. Воздух днем прогреется 1 сентября от 19 до 22 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: За хитом. Дневной эфир. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
3: На ТОП-радио. Хит за хитом. Дневной эфир. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
3: На ТОП-радио.
1: Чтобы наверняка услышали, да? Два раза надо.

0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитская здоровье с Вейцаем.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

Риге этой осенью начнется подготовка к полной перестройке старого путепровода на улице Алтанавас в Пардугове. Мост через железную дорогу построили, напомню, более 100 лет назад. И из-за опасных трещин, которые там образовались, движение транспорта, напомню, там закрыли полностью еще в декабре 2024 года. И теперь старый путепровод собираются демонтировать и построить на его месте абсолютно новый. Строительство нового моста может начаться примерно в середине следующего года. Ну а закончить его рассчитывают во второй половине 28-го. Новый путепровод сохранит примерно тот же внешний вид и ширину дороги, зато тротуары станут шире 2 метров, что, естественно, будет удобно для пешеходов. И в этот момент, возможно, начнется ремонт вантового моста. И кажется, я знаю, как будет звучать главный и первый вопрос на сайтах знакомств в Риге.

датский дизайнер Симон Векерт создал необычную рубашку с ярким и хаотичным принтом. Не для того, чтобы поднять настроение всем остальным людям. Его главная задача — не привлечь внимание людей или выделить человека из толпы, а наоборот, запутать системы видеонаблюдения с ИИ. На ткани размещены крупные розовые, оранжевые, зеленые элементы. Они специально расположены таким образом, чтобы нарушить привычный для алгоритмов силуэт человеческого тела. В результате система смотрит на это и не понимает, не может определить, что это или кто это, где заканчивается одна часть фигуры и где начинается другая. Забавно, что сам рисунок дизайнера создавал с помощью ИИ против ИИ методом проб и ошибок. Это уже, кстати, не первый подобный эксперимент Симона. В 2020 году он использовал тележку, в которой разместил 100 смартфонов, чтобы заставить Google Maps отображать на улицах Берлина фальшивую пробку. И как вы думаете, ему удалось это? Зная Берлин и их количество людей и машин, и без этого эксперимента, мне кажется, можно спокойно полагать, что прямо сейчас там есть где-нибудь большая пробка.

0: обращали внимание на то, что мы помним номер телефона, которым пользовались лет 10 назад, и уже не пользуемся, у нас другой, но совершенно не помним, зачем 5 минут назад пришли на кухню. Наш мозг иногда специально избавляется от ненужной информации. И сегодня, 31 августа, отмечается день борьбы с провалами в памяти. Память не работает как видеокамера, это надо понимать. Мозг не записывает абсолютно все, что происходит у нас. Он постоянно отбирает информацию, что сохранить, а что можно спокойно отправить в архив. И жаль, что с ним не всегда получается договориться о том, что можно действительно, а что не следовало бы выкидывать из памяти. Но лучший способ запомнить — это, конечно же, эмоции. Эмоции помогают запоминать лучше всего. А сон нам очень важен не только для того, чтобы у нас были физические силы, но и для нашей памяти. Во время сна наш мозг, как мы знаем, обрабатывает и закрепляет информацию, которую мы получаем в течение дня. И да, повторение действительно работает. Жаль, что при этом страдают нервы родителей, которые своим детям в тысячный, а может быть миллионный раз повторяют одно и то же, пытаются закрепить это, чтобы им просто об этом не говорить, и ребенок запомнил. Так что всем хорошей памяти и послушных детей, пускай сборы сегодня вечером превратятся праздник!
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На ТОП-радио.

пришло время послушать еще одну и последнюю этим летом 26-го года в рубрике «Не звучит песня». Это Dirty Vegas с треком «Last the Night». Британская электронная группа, именно они стоят за легендарным Days Go By, который вышел в 2003 году и получил Грэмми за лучшую танцевальную запись. Давно это было. И мы перемещаемся в 2014 год с треком Last Night. Мы завершаем летнюю прогулку в рубрике «Не звучит». Далее у нас с завтрашнего дня уже будет осенняя. Но это не означает то, что музыка будет лучше или хуже. Она будет прекрасна, как всегда, в любое время года. О чем песня, которую мы послушаем? Она представляет себе ночное время, клубная атмосфера и музыка, которая помогает герою этой песни справиться с душевной болью, одиночеством или накопившейся усталостью. И вот каждая ночная секунда смывает у героя этого трека дневной стресс. Let the night, Dirty Vegas, обладатель Грэмми 2003 года.

0: Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Реклама, согнитесь, как сдать бибис вейцей.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3

0: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас.

Привет вам из Норвегии. Норвегия славится не только своими... своей природой, рыбалкой, но и музыкантами классными. Кайго тому подтверждение. Take Me Back неоднократно появлялся в нашем чарте, и этот трек не исключение. Он участник нашего хит-парада. Вверх на одну строчку, 5 недель в топе, выше место 13. Давайте с вами вернемся на, наверное, 2 года назад. И увидим, что на этом месте находится... Тогда находился Джек Джонс, Джоэл Кори, Джейсон Деруло, Tonight. Тогда парни опустились вниз на 2 строчки и тоже проводили 5-ю неделю.

0: меня нет, все потратил, но не расстраиваюсь. Хорошее было лето, никуда не ездил в этом году, были дела свои здесь, по месту, и угадал. Да и получается, целиком и полностью не было у нас дождливых недель. Был дождик, было солнце. Хорошее лето, которому говорим большое спасибо. До встречи в новом году. Впереди у нас автомобильные новости, за что мы переплачиваем в машине, а какие опции реально нам нужны и работают, и отбивают наши вложенные деньги. А также Европейский парламент одобрил масштабную реформу правил для авиапассажиров впервые за более чем 10 лет. Ну а сначала о важном, о погоде на сегодня и на завтра.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные осадки, но в целом будет сухая погода. Дует умеренный юго-западный ветер. В течение дня воздух прогреется по Земгале и Латгале до 22-25 тепла. Видземе 19-23, 19-21 в Курземе. В Риге без осадков переменная облачность. Дует слабый юго-западный ветер. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Завтра утром 1 сентября дождь и ливень может затронуть южную часть Латвии. В течение дня зона осадков расширится и уже будет лить практически по всей стране. Воздух днем прогреется 1 сентября от 19 до 22 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Некоторые функции в современных автомобилях на деле только мешают за рулем, а иные и вовсе приносят больше вреда, чем выгоды. Об этом мы сегодня и поговорим. Система старт-стоп экономит максимум 2-3% топлива, зато заметно ускоряет износ стартера и зажигание. Подрулевые лепестки в паре с вариатором водители, как правило, считают бессмысленными. Что касается управления мультимедийным комплексом жестами, то оно часто срабатывает случайно. Сенсорные кнопки вместо физических также не лучший вариант. Чтобы попасть по ним, приходится отрывать взгляд от дороги, что опасно. Впрочем, есть и обратная сторона. Например, адаптивный круиз-контроль сам подстраивает скорость под дистанцию до машины впереди. Автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон реально помогают избежать аварий. Камеры кругового обзора и парктроники сильно упрощают парковку и маневры в тесных местах. Стоит отдельно отметить функции в латвийских условиях. Речь идет о климат-контроле, подогрев руля, сидений и лобового стекла, а также качественной мультимедиа с разъемами для смартфона.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

последняя новость на этот час, хит за хитом. Европейский парламент одобрил масштабную реформу правил для авиапассажиров впервые за более чем 10 лет. Одно из главных изменений касается компенсации за задержку рейса. Если пассажир прибыл в пункт назначения более чем на 3 часа позже запланированного времени, ему положена выплата от 250 до 600 евро, в зависимости от дальности полета. При отмене рейса пассажир по-прежнему сможет выбрать полный возврат денег или альтернативный маршрут. Хорошие новости и для семей с детьми. Авиакомпании должны будут бесплатно предоставлять места рядом с взрослым и детям младше 14 лет. То есть платить теперь отдельно только за то, чтобы сидеть рядом с собственным ребенком, больше не придется. Это действительно логично и правильно. Такие же бесплатные подходящие места предусмотрены для беременных женщин и пассажиров с ограниченной подвижностью. Изменится и реклама авиабилетов. Базовую цену при поиске должны включать стоимость одной единицы ручной клади. При этом самый дешевый тариф без багажа никуда не исчезнет. Проще говоря, Европа хочет сделать авиабилеты более прозрачными, а полеты понятными, без какого-то там квеста и дополнительных платежей. В общем, желаю вам без квеста пройти этот вечер 31 августа. Пускай штанишки, рубашечки платятся. Не знаю, в чем ваш ребенок завтра пойдет в школу. Не прячутся от вас. И первоклашкам, конечно же, отдельный привет и удачи, потому что начинается новый, интересный, увлекательный этап вашей жизни и жизни ваших родителей, когда они вновь, то есть ваши родители, вспомнят, что такое домашнее задание по вечерам. Заканчиваем хит за хитом с логичным треком «Summer of Love». До завтра, до осени.

Ну, возможно, возможно, но есть фразы и пострашнее. Сегодня 31 августа, и еще страшнее становится от того, что это правда. Все, друзья, лето под занавес. Сегодня его последний официальный день, но предлагаю без драматичных вот этих вот итогов лета и прощаний. В конце концов, все в этой жизни циклично, и у каждой поры есть свои прелести. И в осени мы их тоже обязательно найдем. Ну, а ближайшие два часа с вами Лина Исаева, это ТОП.

0: Unback, No Matter What. Как вам?
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Гардам скулас гады сакума ЛВ педава. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaelo, paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār 1,49 €. LV. Svētkos par savējiem!

сталкиваюсь с вопросом. Алина, это твое полное имя? И каждый раз приходится объяснять то, что да, полнее уже некуда. Лина, 4 буквы, все. Никаких полных форм. И теперь мне интересно, есть ли сокращенная версия вот у этого имени? Потому что попалась новость, что самое длинное имя, которое зарегистрировано сейчас в Латвийском регистре физических лиц, состоит аж из 41 буквы и звучит так. Сейчас я попробую. Михиндукуласурия. Михиндукуласурия. Вот так. Вот красиво, интересно. Сокращенно, может быть, ее можно Мишей звать? Звучит мило. Его обладательница, да, это женщина, иностранка, которая зарегистрирована в Латвии. И тут я впервые подумала, что все-таки Лина удобна, даже если приходится объяснять, что полной формы нету, 4 буквы, быстро представилась, быстро расписалась, и еще и время на пожить осталось. Ну и в тему продолжим песни «Имя 505». Помните, была такая группа?

А вы уже знаете, какую погоду нам приготовил первый день осени? Он же день знаний, он же день школьных линеек. Вот тут погода решила, конечно, добавить мероприятию немного спецэффектов. Утром будет еще относительно спокойно, дожди ожидаются лишь местами, а вот в течение дня они постепенно накроют большую часть Латвии. Возможны также грозы, сильные ливни, порывистый ветер и даже град.

0: В Риге будет плюс 21. Утром также, возможно, небольшой дождь. А вот во второй половине дня уже совсем ждут нас сильные грозовые ливни. Так что завтра детям вместе с гладиолусами не забудьте в придачу выдать зонтик. Но это все будет завтра, а пока что о погоде этого последнего дня августа.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Топ-радио о погоде. Сегодня 31 августа в Латвии облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигла плюс 21, плюс 24 градусов тепла. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

вот говорят, что от любви до ненависти один шаг, а вот на Урале выяснили, что от любви до Олега достаточно просто переставить буквы, точнее их перевернуть. Там кофейня под названием Love из-за новых ограничений на иностранные слова решила сменить название, но денег на новую вывеску у владелец кафе не было, и поэтому они просто подошли к вопросу творчески, взяли 4 буквы уже имеющиеся вывески, немного их переставили, перевернули, и из Love превратилась Олег. Теперь кофейня называется Олег, и знаете, а мне даже нравится, как-то более узнаваемо будет, я думаю, было абстрактное какое-то там слово, которое уже используют везде, где не лень, а стал очень конкретный мужчина, так что всем Олегам прямо сейчас привет, и главное, что ребрендинг-то произошел практически бесплатно. Ну и следующий трек «What is Love» для всех, кто здесь слышит имя Владислав. Владиславы, и вам тоже привет. Привет.

Проводы этому лету. Оно еще не ушло, оно еще с нами. У нас впереди еще несколько совершенно законных летних часов и прекрасный теплый вечер. Поэтому не прощаемся, а пользуемся. Гуляем, встречаемся, едим мороженое, сидим на террасе. В общем, делаем все то, что завтра уже придется называть...

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
7: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
8: All-time favorites.

уже успели подумать, что хотите сменить работу, то у Snoop Dogg'а есть для вас один очень заманчивый вариант. Он ищет дегустатора мороженого для собственного бренда. Зарплату предлагают в 10 тысяч долларов в месяц. Основные обязанности – пробовать новые вкусы и разбираться в гастрономических трендах. Причем заявки принимаются от кандидатов со всего мира. И вот на первый взгляд кажется, ну все, ну работа мечты просто найдена. И просто представьте, мороженое каждый день, разные вкусы, да еще и деньги за это получать. И при том по работе все-таки будет надо пробовать, то есть тут уже ты не сможешь сказать «не хочу», потому что это буквально твои должностные обязанности. Нет, все-таки, наверное, не будем отсылать свое резюме туда. Вообще, мне кажется, что с мороженым как раз-таки и работает главное правило удовольствия. Вкусно, когда мало, а когда много, это уже и работа, и рутина. Так что не ведемся на это вкусное объявление, но Snoop Dogg'а дальше послушаем.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В эту пятницу 20.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата саймитцкая с дарбибс вейцаем.
1: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто. Купра Терамар. Доступен сразу, со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы, от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар. Доступен сразу. Только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.

Tokyo Hotel, How to Love. Как упасть в любовь? Fell in love. Влюбиться. Вот. Нам скоро всем придется влюбиться в осень с ее прекрасным золотым одеялом и вот этими всякими холодными денечками. Да, ну а какие? Вариантов нет. Надо полюбить погоду такая, какая есть. Ну а сегодня еще один летний.

рассвет, и я вспомнил, что сегодня зачем, не знаю, меня разбудило мое сознание в 5 часов утра, думаю, зачем, и у меня, кстати, появлялись такие мысли, поехать встретить рассвет, но они благополучно улетучились, не поехал я рассвет встречать, заснул, спал дальше, выспался, да, ну, наверное, мозг просто хотел как-то догнать это лето, что-то еще успеть.

0: Dzēriens Coca-Cola, divi veidi, 6 litri iepakojumā, 4,49 €. Rimi.
1: Теперь в Weekend на новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello, paskat, 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār, 1,49 €. LV – svētkos par savējiem!
7: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
8: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Школа зовет?
10: РД Электроникс отвечает суперценами.
9: 17 августа по 13 сентября.
10: Большая школьная распродажа.
9: Смартфон Samsung Galaxy A16.
10: Всего 99 евро.
9: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
10: Все для школы по суперценам.
9: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
10: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.

пишет нам слушатель. Ну да, это искусство. Полюбить все обстоятельства, которые нам преподносят судьба. Прекрасное лето, море было, купались, за грибами ездили, спорт не забросили. Вообще отлично. Сегодня подводим итоги не только выходных, но и этих прекрасных 90 дней. Как они прошли, что вы успели, а что можно еще успеть в сентябре. WhatsApp 2 5 0 37 у нас.

0: от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар. Доступен сразу. Только в Автобраво Моторс. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Автобраво ЛВ и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок. Строй надежно».
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
4: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Top Music. Песня из Top 20.
7: Это Top 20. 17-я позиция.

но этот трек не падает. Он удержался на своем законном 17-м месте. По-прежнему продолжает борьбу. Кстати, уже в эту пятницу будет первый осенний топ-20. Заходи, голосуй, топ-радио.лв, раздел топ-20.

0: погоде, что там этим вечером не будет душно?
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Будет хорошо этим вечером. Переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзама от 17 местами до 19 градусов. В Ладгале 18-21, в Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 18 местами до 20 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Топ-радио. All-time favorites.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Слока с аткаунсом до Хаманя, также Дарс Тема от Резекнес до Славу Аплейс Круста с Базницес от Вискалю до Берспилс, также на Краста от Пурвиша до Железнодорожного моста, Густва, Замглагатва от Ерицу до Бревеба. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

немного чудес от Дуа Липы, Гудини, 17.57. Заканчиваем первый час, заканчиваем лето в этот понедельник, 31 августа. Как вы проводите этот последний день лета? Ну, я думаю, большинство работает у кого-то, да, если не ошибаюсь. Школа началась сегодня, нет, с понедельника. Есть такие? Расскажите, поделитесь. И мы подводим итоги не только выходных, но и итоги всего лета. В следующем часе продолжим. Вот нам написал слушатель: практически все планы на лето были выполнены, за исключением мелочей. Так что ставлю себе твердую семерку с плюсом, пишет Стас. Как прошло ваше лето? И продолжает: еще один вечер.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.

Я буду активно голосовать за этот трек, который только что прозвучал, а то он на последнем месте в топ-20-ке. Не дело. Целая неделя, чтобы проголосовать и вернуть его назад на почетные места. После рекламы. And friends, do you think I'm sexy?

0: Laimi.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: новиночка бриллианту от Артик Асти, Севиль, 18.22, дорожная информация вечером актуальна.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Движение затруднено на бульваре Калпака от Элизабетес до Валдемара, также с Локас от Каунсема до Хаманя, Валмерас от Гертрудес до Лачплюша, улица Даугав, Гривас от Рантя Дамбис до Дурбас и на Бривас от Густава Замгалагатвы до Лилвардес. Пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Лето. Я уж забыл, что там было летом, пишет нам Степан. Сосредоточился на сентябрьских уже делах. Да вроде круто было, все успел. Шашлыки были, море были, девчонки были. Джонни, и ты пари. Еще больше летних треков сегодня вечером.

0: лета сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Июнь, Турция, июль, Франция. В августе очень хочу в Италию, но футбол, но вряд ли получится. Получилось! И присылают нам отчет в виде фото и видео. Отлично. 2-5-0-37. Есть еще время написать.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Немного подробнее. На завтра переменная облачность с прояснениями, кратковременные дожди, а к вечеру, да, более пасмурная погода, дождь усиливается, возможен гром и молния, юго-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха завтра днем на территории Курзама от 18 до 20 градусов, Латгала 19-22, в Земгла, Видзима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 19, а местами до 23 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

последний летний вечерний драйв. Мы его провели вместе. Едем дальше. Хорошего всем вечера. Этот час и вечерний драйв летний мы закончим с клан Карусель. Встречаемся завтра, 1 сентября, осенью.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.